0: Горбану нукулаги рот, семент, джоста, пата, тайны, кабателя у него ла. Перью мантали матестура в радюльку посельте каула батит.
1: Кака, тимла этини тачайна? Аба хамрай мантали ма дипжоти ардвар энд сапплайерс хуля ни кака?
2: Хазур, яха, цемент, рот, пайп, флай, джаста, татха, нирман, саммати, сампурна, саман, хостел, мулья ма файн ча. Сатхай, дуанику, бивастха, пани, гарьеку ча. Удайпур, гайда, чаф, цемент, ро, пасупати, рангко, адикрит, бикрита, кати, кила, ранг, роган, ка, саман, хару, екай, тхау, ма файн ча.
3: Пропайтар, бинот, стрестха. Сампарка, номер, 95-45-40-82. Говинда, стрестха. Сампарка, номер, 95-45-40-892. Расуне Арсалис Пансалис Пинсе Патаси. Сри Дипджоти Хардер энд Саплайерс Манхали Нагарпалика Хадбари Рамича.
4: Вау, айна, изо гарма зада тестей самок. Аз офисма айо тестей самок са. Епи бихире гар офиску лаги чайни декорисин го саман зай. Кой де ляйо ни? Ани ка бата ляйо?
5: Ка бата уну ни? Амре Манхали Коттарбуд назрик ирайко Бирганс Фарнисинг энд Саплайерс бата ляйко ни? Тихата, гор, офис, коллеги, файни, декорисан, коста, полна сама гиару, кат, истилка, фонитер, пластика, бахарару, экитама, пайнсони, файна, дерри, новоно, фони, сабде, файна, тихизо, афула, аусек, фони, саман, санни, санни, лео.
4: Проприетер, Санджит Молла Такури, Самбурга, номер, Антанабе, Пайталис, Патаси, Триатер, Пайсати, Бирганс, Фарнисинг, и Саплайерс, Монтари, Нагарпалика, Экотарбур, Рамиса.
6: Топай ковзет, пайлс, фисер, тата фистула заста сомасья бата пюритунонча.
1: Кие, топайла диста баста рогот ауни, ва диста горбата масубайра мисконе заста сомасья чан.
6: Еди топай эста сомасья бата пюритунонча ване, турунтай айрубед оспатал манталима сомпарка гарнхос.
1: Еста сомасья рукалаги, айрубед оспатал манталиле, Катманду бата бисисага чикисак болай, чар сутра биди двара упачар горде айкоча.
6: Дистрит Джанкари Кулаги, Айрбет Тата Вайкалпик Цикисалай, Монтали Асватал Пурано Бабан Монтали Рамитап.
1: Сампарка номер
7: 1040541 ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││></││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││></││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││